0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Там,

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо.

0: птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. Хорошее дело для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колодзина. Ежегодный молодежный фестиваль «Танабата-2026» состоится 25 июля во дворе дома Гончарова в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов. Фестиваль объединит косплеев, исполнителей кавер-дэнс и вокалистов. Гостей ждет насыщенная программа. Можно будет посетить ярмарку и мастер-классы, сделать снимки в фотозоне, посмотреть выступления артистов, а также поучаствовать в лотерее с призами. Вход на фестиваль свободный. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себе правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. С 21 июля в Ульяновске трамвай номер 4 и 22 изменит маршрут из-за ремонта второго пути на улице Спасской. В сторону конечных проспект Гая и УЛКСМ вагоны поедут через проспект Нариманова, улицу Верхнеполевую, Можайского, кольцо Дамба и улицу Железной дивизии. В направлении Юности и Огней Севера схема движения не изменится. Ремонт планируют завершить до середины августа, чтобы к началу учебного года вернуть привычный график работы. За качеством работ будут следить инженеры Ульяновской электротранса. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двустороннее учение «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Ученые Квинсленского университета и их коллеги из 11 стран обучили искусственный интеллект и дроны распознавать птиц на съемках на 85% быстрее человека. Для этого они использовали базу данных из почти 50 тысяч фотографий и более 100 видов пернатых. Технология уже успешно протестирована при отслеживании чилийских фламинго в Перу. Ученые подчеркивают, что технология значительно облегчит работу, избавив от ручного просмотра тысячи снимков и необходимости посещать труднодоступные места.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше

0: 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овены, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемое за действительное приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновская ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 25 июля в 17 часов на стадионе «Труд» имени Льва Яшина ульяновская футбольная команда «Волга» проведет второй домашний матч сезона. Соперником «Волжан» станет нижнекаменский «Нефтехимик». До этого ульяновцы уже отыграли два матча, однако ни разу не завоевали победу. Игра с красноярским «Енисеем» завершилась со счетом 1-2, а московский «Торпедо» разгромил «Волжан» 3 голами 1-3. Теперь команде предстоит взять реванш и реабилитировать себя перед болельщиками. Сотрудники УФСИН России по Ульяновской области вновь оказали поддержку военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в региональном ведомстве. По запросу бойцов, личный состав уголовно-исполнительной системы региона собрал и передал груз со строительными инструментами и расходными материалами. Эти вещи помогут в решении стоящих перед военными задач. Передачу необходимого имущества организовали руководство и сотрудники УФСИН. Груз вручили Рафаэлю Мардееву, координатору доставок гуманитарных грузов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, американские бренды хотят вернуться в Россию из-за миллиардных потерь. Попытки перенаправить поставки после ухода обернулись для многих компаний полным провалом на фоне ежегодного объема торговли в 300 миллиардов долларов. Вернуться к компаниям будет крайне сложно. За это время отсутствие освободившейся ниши заняли конкуренты из других стран, предлагающие товары сопоставимого качества быстрее и дешевле. Поэтому реинтеграция потребует выхода на новые пространства вместо возврата к старым позициям. При этом президент Владимир Путин заявил, что Россия примет ушедший бизнес обратно только при соблюдении интересов отечественного предпринимательства и условий, что компании, цитата, «не нахамили и не наследили в стране». Россия сократила импорт парфюмерной продукции из Евросоюза до минимума с июня 2022 года, закупив духов и туалетной воды на 17 миллионов евро. Это в полтора раза меньше апрельского показателя в 26 миллионов. Наиболее резкое падение зафиксировано в поставке из Нидерландов в 18 раз и Бельгии в 6 раз, а закупки у Италии и Испании снизились вдвое – до 3,5 миллиона, пишет РИА Новости по информации Евростата. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области машинно-тракторный парк на 100% готов к уборочной кампании. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по комплексному развитию региона. Соответствующий доклад представили губернатору области Алексею Русских. Глава региона отметил, что старт уборочных работ и заготовка кормов сейчас одна из приоритетных задач. Предстоит собрать урожай с площади в 1 миллион 91 тысячу гектаров. Алексей Русских напомнил, что аграрии заранее выполнили весь необходимый комплекс агротехнических мероприятий, а власти оказали отрасли существенную поддержку. Ежегодный молодежный фестиваль «Танабата-2026» состоится 25 июля во дворе дома Гончарова в Ульяновске. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов. Фестиваль объединит косплеев, исполнителей кавер-дэнс и вокалистов. Гостей ждет насыщенная программа. Можно будет посетить ярмарку и мастер-классы, сделать снимки в фотозоне, посмотреть выступления артистов, а также поучаствовать в лотерее с призами. Вход на фестиваль свободный. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Как пишет ТАСС, Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и изменить положение 21-го пакета санкций против России, так как они противоречат экономическим интересам самого сообщества. По данным, запрет на перевозку российского СПГ ударит по греческой суходольной компании. Германия и Португалия добиваются послабления для закупки российской рыбы ради поддержки своих перерабатывающих предприятий. А Франция и Италия хотят смягчить визовую политику в отношении российских граждан из-за статуса главных туристических направлений Европы. Кроме того, Еврокомиссия прорабатывает экономические последствия ограничений. Она планирует убрать из документа положение относительно австрийского банка Райффайзен, добавить пункт о заморозке потолка цен на российскую нефть и представить экономический анализ на встрече послов ЕС 22 июля. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которая подавляет рост растений и снижает урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло с песней «Синьорита». Не знаю, как этим летом, но в прошлом году летом Шон Мендес сменил большой город на небольшую деревушку, где живет не больше 200 человек, так сказать, устал от большого города и решил немного отдохнуть. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам. Сегодня среда, 22 июля. Если у вас вдруг в разгар рабочей недели не получается сменить большой город на небольшую спокойную деревушку, ничего страшного. В эту среду уже можно планировать предстоящие выходные и строить планы никто не запретит. Впереди у нас Виагра с песней «Не оставляй меня, любимый». Музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Это «Виагра», а впереди у нас свежий хит «Милен Фармер» «Сета Кви Лету». Ну а прямо сейчас узнаем, когда люди начали возделывать розы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а в разгар рабочей недели это очень и очень важно, тем более, что музыка как будто бы намекает, что она с нами. Впереди у нас замечательный хит «I love you, baby».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов и настоящие музыкальные звезды: Робби Уильямс, Брайан Адамс и уже скоро Мадонна с песней «La Isla Bonita».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: завершении золотой коллекции этого часа немного про чувства. Это Робби Уильямс и песня «Фил». А что касается чувств, у нас впереди подборка из 5 песен только про любовь. Какие-то чувства, я думаю, лишний раз говорить не стоит. 5 песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз «Блонкер» и мелодия «Сайдвок кафе».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Можно устраиваться поудобнее, потому что впереди 20 минут прекрасной романтической музыки. Сегодня 5 песен любви открывают елка с песней «Нечего терять». Чуть раньше у нас «Энигма», а прямо сейчас «Рэймон» «Тунайт».

0: 5 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: где бы вы ни находились, пять песен любви нас радуют каждый день, и начинаются они в 13:05. Только что Рэй энд Элли Донт и чуть раньше Глин Медейрос о том, что ничто не изменит мое отношение к тебе, nothing gonna change my love for you. Ну и к пяти песням любви, конечно же, вернемся обязательно, но завтра в 13:05. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, впереди у нас Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: У каждой песни свое настроение, свой собственный вайб. И уже скоро можно почувствовать, будет бразильский карнавал, ну или как минимум танцевальное настроение, потому что впереди бразильский диджей и продюсер Алок и соул-певец Халид. Их совместная новая работа «Dive Into Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают в этом выпуске «Anastasia». Чуть раньше у нас Элтон Джон, а откроют золотую коллекцию Адриана Челентано «Иль темпо се не ва».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это Anastasia, прекрасный пример и трудолюбия, и жизнелюбия, и ее песня Sick and Tired в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас армия любовников, Obsession, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия «Принцесса Света».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Не в каждой песне есть летнее настроение, но в этом танцевальном хите его хоть отбавляй. Только что Madison Mars, New Vibe Who Dis. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 22 июля. Лето продолжается, а мы слушаем прекрасную музыку и немного думаем о будущем. У нас впереди группа Сплин, песня «Романс».

Это Алекс Ворон и музыкальная новинка этого года «Fever Dream». Кстати, в этом году очень много свежих хитов появилось накануне летнего сезона, накануне отпусков. Кого-то сейчас эти песни сопровождают исключительно на отдыхе. Кстати, в 2026 году самый выгодный месяц с точки зрения сохранения зарплаты — это как раз июль, 23 рабочих дня. У нас впереди Майкл Джексон, «Human Nature», музыка, которую мы любим.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: С нами всегда прекрасная музыка, которая нас сопровождает и на работе, и на отдыхе. Вот не зря я вспоминал минут 10 назад про отпуска. У нас впереди Дуа Липа, которая сейчас находится в Италии. У нее медовый месяц. Свадьба была у нее 31 мая. Пожелаем Дуа Липе, как говорится, всего хорошего. И послушаем ее песню «Гудини».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: мы с вами дождались последней четверти часа, а значит, дождались и тройки песен золотой коллекции. Скоро послушаем Дэвида Шарве, Тен Шарп с песней «You», а откроют золотую коллекцию песни для тех, кому мало солнца, мало лета, «Sunshine Reggae».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Улья».

0: Золотой коллекции этого часа Дэвид Шарве, Leap of Faith. Уже скоро будет дождь в исполнении Мариуса и Джулия. Нас ждет танцевальное настроение уже совсем скоро. А еще у нас по плану инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов. Жан-Мишель Жар, Oxygen.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это, конечно, не совсем дискотека, но что-то похожее. People Disco Machine, песня Substitution. Главное, чтобы песня прозвучала вовремя, а не ночью, когда все спят. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня. Вам сегодня среда, 22 июля. Смотрим вперед. А впереди у нас Леонид Агутин и Анжелика Варум. Королева.

0: А это Шабузи, который дарит нам отличное настроение в песне «Слегка навеселе» или «Типси». Надеюсь, ваш сегодняшний день проходит успешно, удачно и в компании с отличной музыкой. У нас впереди что-то особенное. Это Рик Эсли, «Never Gonna Give You Up».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Приятно с помощью хорошей музыки создавать особую рабочую среду в эту среду. Впереди у нас ребята, которые работают в духе электроники. Послушаем дуэт «Клан Карусель» и песню под названием «Райд».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Sixpence None the Richer и откроют золотую коллекцию Modern Talking.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции этого часа Энрике Иглесиас. И угадайте, за какую сборную по футболу болели его дети. Скоро послушаем Pretenders, I'll Stand By You. А еще у нас впереди Gypsy Kings, мелодия «Микаэль».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систем обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственные взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области утвердили двухлетний план реализации государственной и национальной политики, который подписал председатель регионального правительства Геннадий Сперчугов. Документ приурочен к году единства народов России в текущем году и направлен на поддержку культуры, сохранение русского языка, патриотическое воспитание молодежи и ее знакомство с историей страны. В рамках плана пройдут крупные культурные события, национальные праздники Сабантуй, Акатуй и Шумбрат, а также будут созданы центры этнокультурного образования, организованы курсы для педагогов и семинары по адаптации иностранцев. Отдельное внимание уделяют молодежным проектам, урокам мужества, акция «Свеча памяти» и волонтерству. При этом координацию работы возьмет на себя правительство региона совместно с министерствами и некоммерческими организациями. В первом полугодии экспорт легковых и грузовых автомобилей, а также авиакомпонентов из Китая в Россию вырос на 97%, до 7 миллиардов долларов против около 4 миллиардов долларов годом ранее, пишет ТАСС по данным Главного таможенного управления КНР. Поставки легковых машин увеличились на 134%, грузовиков на 55%, автокомпонентов на 14%. На эти категории пришлось около 13% всего китайского экспорта в РФ, общий объем которого за полугодие вырос на 28% до 60 миллиардов долларов. Согласно исследованию жителей страны басков, в котором активность мозга 728 человек оценивалась с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта, полиглоты имеют более молодой мозг. Владеющих двумя языками он моложе хронологического возраста примерно на 6 лет, тремя на 7, а четырьмя на 13. Как отметила доктор Лусия Амаруза, эффект зависит от числа языков, уровня владения ими и возраста начала обучения второму языку, хотя авторы не исключают влияние образа жизни и социальной активности. При этом ранее было установлено, что старение мозга ускоряется из-за снижения белка, который поддерживается, гематоэнцефалический барьер и кровоснабжение нейронов. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Альма» о том, что лето у каждого свое, и лето бывает разным. «Самма реали хёртас». С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения в эту среду. У нас впереди группа «Звери» и песня «Напитки покрепче».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Нас сопровождает прекрасная музыка, а только что Оливия Дин и песня «So Easy» — «Так легко». Если вы вдруг сегодня загружены работой очень сильно, в принципе, есть тому объяснение, потому что сегодня отмечается День трудяги, но даже самому важному трудяге на работе нужен перерыв, хотя бы сегодня. У нас впереди Джордж Майкл и песня «Faith».
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Хорошая музыка с нами всегда. Если ваш сегодняшний день проходит, скажем так, играючи, все равно вечер рабочего дня, особенно летом, это прекрасное время, и мы к нему уверенно движемся. У нас впереди Дункан Лоуренс и песня, которую можно перевести как «Игра».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 24-26. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске мощный хит Nickelback, чуть раньше Celine Dion «Because You Loved Me», а откроет золотую коллекцию Beach Boys «California Dreamin'».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

золотой коллекции Nickelback If Today Was Your Last Day. С вами Андрей Королёв. Желаем приятного вечера рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка Jasper Forks и мелодия River Flows in You.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18, 20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Наслаждаемся летом в компании золотых хитов и не только. Алан Уокер, Sing Me to Sleep. Меня зовут Ирина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и, конечно, желаю, чтобы окончание рабочей среды нас с вами порадовало. Тедди Свимс ждет нас впереди, The Door и уже вот-вот группа Hi-Fi.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в «Победе». Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Тедди Свимс, The Door в компании отличной музыки и работает прекрасно, и мечтается о предстоящем приятном вечере. Конечно же, тоже комфортно. А из музыки впереди Джой Валери.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: А половина шестого уже, а на часах все наши мысли об окончании рабочей среды, конечно же, уже очень хочется окунуться в прекрасный летний вечер. А One Republic с нами далее. Need Your Love и Вячеслав Бутусов.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Меньше слов, больше музыки. Прекрасное летнее настроение. И золотая коллекция вновь ждет нас впереди. В сборнике часа Риана Unfaithful, Джон Бон Джови, It's My Life. И в самом начале Лес Макьон.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

пронзительное раскаяние Рианы Unfaithful в нашей золотой коллекции. А в начале нового музыкального здесь Roxette, Sleeping in My Car и музыка, понятная без слов, уже вот-вот в финале часа. Pascal Le Toublon, Friendships.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В селе Березовка Вишкаимского района нашли деревянные дома с необычной резьбой и уникальными наличниками. О ходе рассказали авторы проекта «Музей наличников в Ульяновске. Искусство о наличниках». Сейчас команда изучает разные уголки Ульяновской области в рамках проекта «Наследие в Ульяновской области», «Картирование, цифровое переосмысление и новые выставки». Исследователи ищут интересные объекты архитектурного, природного, индустриального и музейного наследия. Как рассказали авторы проекта, собранные материалы лягут в основу тематического атласа Ульяновской области. Его планируют выпустить в электронном и печатном формах. Ульяновская область заметно увеличила экспорт масло-жировой продукции. По данным регионального Минсельхоза, с начала текущего года из области уже отгрузили свыше 1200 тонн растительного масла. В ведомстве отметили, что это в 8,5 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Сейчас растительное масло ульяновских производителей поставляют в Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизию и Беларусь. В министерстве подчеркнули, что такие поставки показывают востребованность продукции региона за рубежом. Экспорт идет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которым был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Как указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона достиг по отметке около 500 миллиардов долларов, что составляет более 74% всей внешней торговли страны. А его обслуживание практически полностью переведено на рубли и дружественные валюты. Стоит отметить, что официальные данные других ведомств могут отличаться. Например, вице-премьер Александр Навак сообщал о доле АТР в размере порядка 60% от общего торгового оборота. Однако все источники подтверждают общую тенденцию к масштабному росту экономических связей с регионом. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии, экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывать о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар. Дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе будет переменно, облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время. И визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Вместе. Илья Лагутенко и нереализованный сценарий идеальной жизни «Невеста», несомненно, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем нам хорошего вечера. Если еще не завершен рабочий день, то удачи. «Сиси Кетч», «Бэксит оф Йор Кэдилак». У нас впереди новая песня «Милен Фармер», «Сек», «Уилли Тух» уже вот-вот.

0: Золотые хиты, приятный вечер в разгар июля и, конечно, множество интереснейших планов на сегодняшний вечер после завершения рабочего дня. Пожелаю всем удачи, прекрасного настроения. Чарли Путс, Селена Гомес ждут нас впереди.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: На часах уже 7:30, а в нашей компании по-прежнему здорово. Пусть завершение рабочей среды будет для всех для нас добрым. А Бруно Мартини Зиба впереди. Hear Me Now. Сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня розы.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговор на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
1: Ульяновск FM 104.2. Добрый вечер, Ульяновск.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Завершение рабочего дня непременно будет удачным в компании отличной музыки. И на очереди у нас ожидаемый всеми нами сборник хитов золотой коллекции. Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love, NSYNC, It's Gonna Be Me и Танита Тикара, Twist in My Sobriety.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: прекрасном настроении мы завершаем золотую коллекцию Эдвард Майя, Вика Жигулина, Stereo Love. И синхронно для многих из нас завершается рабочий день. Хорошего вечера. Sunrise Avenue впереди. Fairy Tale Gone Bad. И музыка понятная без слов уже вот-вот. Secret Garden Song from Secret Garden.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

созерцаем лето и наслаждаемся каждым моментом в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всех с завершением рабочего дня, прекрасного нам отдыха. Гэри Стайлс, As It Was впереди. И уже вот-вот Михей и Джуманджи.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение. Надеюсь, с нами не только по поводу завершения рабочего дня. Есть и еще множество прекрасных моментов. А Queen здесь далее. «I want to break free».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Меньше слов, больше музыки. Прекрасным июльским вечером и на десерт тройка хитов золотой коллекции. Дюк Дюмон, Ocean Drive, Майкл Джексон, Black or White и в самом начале Рик Астли, Together Forever.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Мороженое «Сам полакомься». Пломбир ванильный в шоколаде. 80 граммов 67 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Одна из тех песен, в которой приятно мчать летним вечером в закат. Дюк Дюмон, Ocean Drive в нашей золотой коллекции. Всем прекрасного отдыха. Далее здесь Scorpions, Does Anyone Know и музыка, понятная без слов, в финале часа DJ Dada. X-Files.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329.90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Ульяновске до 26 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Гита Асия, Let's Love в нашей компании. Хорошо, всегда приятного нам всем вечера. Сплин, новые люди впереди, еще Оливия Дин, So Easy. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер Lada Azimut успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результатом показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте АвтоВАЗа. Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для Lada это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги Азимут будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Половина девятого на часах. Мы отдыхаем в компании отличной музыки. Morgan Wallen, Love Somebody. Наша ближайшая музыкальная. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы, возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы, день может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть, решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы, день мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы, вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вы.

0: тряхнут вас из зоны комфорта, придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: без тебя.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Ульяновск FM.
3: 104.2.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 22 по 28 июля. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Ульяновске до 26 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

not.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Только лучшие песни о любви и самые красивые баллады с нами до полуночи в романтическом вечере. Грегуар на очереди, улица звезд. А сейчас давайте узнаем о том, что эти самые звезды пообещали нам на завтра. Встречаем Анну Романову.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительней вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть, решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет переменно облачно, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Ульяновске до 26 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

drive. All this time spent.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ, девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни, одни

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновськ-ФМ. Золотые хиты. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: на
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2 Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.